Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Сил.

Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1-6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Сил.